0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами Александр и я, Дмитрий. Сегодня мы поговорим с Дэвидом Джеремайя о границах, детях и любви. Сегодня с нами в студии человек, который согласен с Писанием в том, что дети – это благословение от Господа.
1: Да, и он воин Господа, с которым мы говорили в прошлой программе, о том, как научить наших сыновей мужеству. А сегодня мы хотим поговорить о том, как воспитать исполненных веры Есфирий, девушек, которые станут послушными и доверяющими Богу женщинами. В прошлый раз наше время с Дэвидом пролетело так быстро, что мне даже хотелось его остановить. Мы говорили о той ответственности за наших детей, которая возложена на нас. А ведь в наше время на детей не смотрят, как на благословение.
2: Я думаю, это доказывает статистика в сторону уменьшения семей. Многие семейные пары в наше время смотрят на детей как на помеху на пути к успеху. Они не хотят детей, потому что те будут им мешать. Можно подумать, что верующие родители такого не скажут, но вы слышите это и в церкви. Я хочу поделиться своим опытом как родитель, который уже вырастил своих детей и прошел вместе с ними путь нерешенных трудностей. Но когда я теперь оглядываюсь назад, я понимаю, что это было самое насыщенное время в моей жизни, и мне немного грустно от того, что наши дети уже выросли и покинули отчий дом. Я вспоминаю все радостные и сложные моменты, которые мы пережили вместе с нашими детьми, и я понимаю, насколько это большое благословение – быть отцом.
1: А что бы вы сказали родителям, чтобы они могли подготовиться к тому моменту, когда их дети оставят отчий дом?
2: Я не знаю, можно ли к этому подготовиться. Мне кажется, мы можем подготовить себя, разложив в голове то, как оно будет и как это на нас повлияет. Но как бы то ни было, нам было ужасно тяжело прощаться с каждым из своих детей.
1: Да, я вас очень хорошо понимаю.
2: Я вот сейчас сижу и борюсь с нахлынувшими на меня эмоциями.
0: Скажите, а вы уже построили стратегию, определили свою роль в жизни детей в следующей главе их жизни?
2: Мы постепенно этому учимся. Например, не так давно мы с женой определили для себя, что будем давать советы лишь тогда, когда наши дети будут спрашивать, и не будем навязывать свое мнение, если нас не просят. Мы всегда рады дать совет своим детям и поддержать их, когда им это необходимо. Вы должны ободрять своих детей в любой период их жизни. Например, если вы видите, как молодым родителям трудно с маленьким ребенком, особенно когда они испытывают трудности, когда болен ребенок, ободрите их и поддержите. Они должны знать, что вы тоже это проходили.
1: Я хочу затронуть в нашей передаче тему, как родители могут передать любовь своим детям, как вырастить Есфирь, исполненную веры. Поделитесь с нами этими принципами, пожалуйста.
2: Один из этих принципов, например, это установление границ в их жизни. Кажется, что это противоположность любви, но могу вам сказать, что в нашей семье были правила, и мы думаем, что они были справедливыми. У нас был установлен комендантский час – и правила насчет того, с кем и где наши дети могут проводить время. Однажды я спросил у своего сына в присутствии его друга, во сколько он будет дома. Позднее сын сказал мне, что потом его друг сказал ему, «Моим родителям все равно, во сколько я прихожу домой. Я так хочу, чтобы у меня были родители, которые заботятся обо мне». И я вдруг понял, что граница – это позитивная возможность сказать нашим детям, что мы их очень любим, и слишком переживаем за них, чтобы позволить им быть на улице допоздна или играть у дороги.
0: Да, но когда вы установите эти границы, ваши дети не скажут вам «спасибо тебе, папа, за твою заботу».
2: Нет, конечно. Но при этом они учатся основам гораздо быстрее, чем мы думаем, потому что они общаются с другими детьми. У наших детей были друзья, которые могли гулять до 2-3 часов ночи, и их родители даже не переживали о том, где они. И через некоторое время наши дети начали понимать, что это является не доказательством большой родительской любви, а скорее свидетельством их равнодушия.
1: Я приведу пример. У нас дома есть правило. Если наша дочь хочет встречаться с молодым человеком, то он должен сначала пройти собеседование со мной. И когда юноши это слышат, они сильно пугаются. А это и есть моя цель.
2: Еще бы.
1: И благодаря этому моя дочь видит, кому из молодых людей можно доверять, кто из них не боится поговорить со мной, и кто не отступит перед авторитетом, но будет видеть в нем защиту.
2: Верно.
1: И это один из тех моментов, когда дети сопротивляются границам и отталкивают нас. И мы понимаем, что эти границы действительно справедливые.
0: Дэвид, как вы считаете, сейчас верующие родители избегают выстраивания этих границ? Они слишком расслабились в отношении со своими детьми?
2: Мне кажется, что родители в этом плане являются жертвами давления сверстников, давления, которое оказывается на них другими родителями, ослабившими границы своих детей. Например, дети им говорят: «Почему мы не можем это сделать, если Ваня родители это разрешают?» А родители Вани, возможно, служители в церкви. Мы с женой говорили то же самое, что и все родители. «Мне не важно, что разрешают Ване его родители. У нас свои правила, и мы будем следовать им».
1: Дэвид, вы много говорите о том, что родители должны получать радость от общения со своими детьми.
2: Когда мы спрашиваем своих детей, какое их самое любимое воспоминание из детства, я, будучи пастором, в душе надеюсь услышать: «Знаешь, пап, это был тот день, когда ты открыл Библию и объяснил нам истину Слова Божьего». Но они вспоминают о всяких сумасшедших вещах, которые мы вместе делали. «Я ненавижу жить в палатке, но однажды я заставил себя пойти с детьми в поход. Когда мы добрались до места, было уже совсем темно и ничего не видно, поэтому палатку мы ставили в полной темноте. А когда мы проснулись утром, мы тесным клубком лежали в одном углу палатки, куда скатились ночью, потому что установили ее на склоне. И именно такие истории приходят на ум, когда наши дети вспоминают свое детство. Они не забывают такие вещи, и если бы мне пришлось еще раз растить своих детей, то это то, что я бы делал с ними чаще, чтобы нам с ними не приходилось скучать. Я думаю, дети чувствуют нашу любовь к ним, когда мы участвуем в их жизни и наслаждаемся общением с ними».
0: И хотя они не вспоминают, как вы читали с ними Библию, вы наверняка это делали?
2: Конечно. И самыми значимыми моментами были не официальные чтения Писания, а когда у меня была возможность поделиться с детьми какими-то духовными мыслями и опытом один на один. Как говорится в книге Второзакония, мы должны наставлять в истине, входя и выходя из дома. Это должно быть естественной частью нашей жизни. И самое большое значение это имеет тогда, когда мы можем применить Писание к конкретной жизненной ситуации, с которой столкнулись наши дети.
1: А у вас было такое, когда Бог работал в вашей жизни, и это отразилось на ваших детях?
2: В прошлом я имел склонность, и Господь работал во мне в этом плане, иногда выносить суждение о чем-то до того, как я слышал то, что должен был услышать. Однажды мы поехали со старшей дочерью в торговый центр, она хотела там что-то купить и попросила меня отвезти ее туда. Мне пришлось с ней поехать, потому что она очень просила. Но я сказал, что до ужина мы должны быть дома. У меня была встреча с диаконами церкви после ужина в 7 часов, поэтому я сказал дочке: «Дорогая, давай недолго, мне обязательно надо быть на этой встрече». Когда мы приехали туда, я прошелся по книжному магазину, как я обычно это делаю, и сел ее ждать. Она должна была вернуться без 7:20, но когда время подошло, она не появилась. Она пришла на 20 минут позже, и у меня уже была подготовлена для нее целая речь, пока я ее ждал.
1: Вы были раздражены?
2: Я был рассержен.
1: Пастор был рассержен?
2: Совершенно и бесповоротно. Ведь я повез ее туда вопреки своему желанию. Я сразу сказал ей, во сколько мы должны оттуда уйти. Я знал, что теперь я уже точно не поужинаю и опоздаю на встречу. Когда она села в машину, я сказал ей: «Это самый безрассудный поступок своей стороны за последнее время». И затем произнес заготовленную мной речь. Тогда она заплакала и сказала: «Папа, у меня часы сломались. Они то идут, то останавливаются. Я думал, что я вовремя, а оказалось, что у меня опять часы остановились». Я ответил на это: «Какая жалость». Когда мы вернулись, жена спросила, где мы пропадали. Я рассказал ей всю историю со словами: «Ты не поверишь». Тогда она сказала: «Дэвид, у нее часы действительно плохо работают. Мы хотели отнести их часовщику, но я все никак не могла собраться. Они у нее то идут, то останавливаются». И тут я вдруг понял, что наделал. Я почувствовал себя таким глупым и злым. Тогда я пошел к дочке в комнату, сел с ней на кровать и попросил у нее прощения за свою глупейшую ошибку. Я сказал, что постараюсь больше никогда так не делать, что буду слушать то, что она говорит. Я сказал, что верю ей. Еще раз попросил прощения, и мы вместе поплакали. Возможно, я сказал ей тогда больше, признав свою ошибку, чем я мог бы сказать в какой-то другой ситуации. Наши дети должны видеть, что мы тоже люди. Мы можем быть пасторами, но мы несовершенны, и Бог еще не закончил свою работу в нас. И у меня в жизни такие же трудности, как у других людей. У меня есть взлеты и падения, и я тоже испытываю давление. Вопрос не в том, у всех ли есть проблемы. Да, они есть у всех. В Вопрос в том, что мы сделаем, когда столкнемся с ними. Вот когда наши дети учатся у нас больше всего, когда они видят нас в реальной жизни.
0: Я знаю, что у вас были проблемы со здоровьем.
2: Да.
0: И вам не пришлось столкнуться с ними в одиночку, так как рядом с вами была ваша семья. Как ваше здоровье повлияло на ваши отношения с детьми? Чему они научились в это время?
2: Когда я рассказал своему сыну, что эта болезнь снова вернулась ко мне, и мне придется опять ложиться на лечение, он меня очень поддержал. Хотя я всегда был очень сильным человеком, эта болезнь сделала меня очень уязвимым, сделала меня мягче. И я верю, что это Бог позволил случиться ей в моей жизни. Это не случайность. У Бога есть план относительно моей жизни, и я не бунтую против него. Но мне кажется, что любому мужчине, а особенно отцу, которому пришлось пройти через болезнь, труднее не самому принять это испытание, а видеть, как тяжело переносит это его домашние. Лично меня больше всего угнетало именно это. Но повторюсь, я не могу быть тем, кем я не являюсь, поэтому мне остается быть самим собой и надеяться, что мои дети увидят Христа даже в этом.
1: А вы позволяли им увидеть свою слабость в эти моменты сомнений?
2: Да, конечно. Я лежал тогда в больнице, и на выходные меня отпустили домой. Это было как раз на Пасху. Я себя очень плохо чувствовал и был очень слаб. Я включил телевизор и стал переключать каналы, чтобы найти что-нибудь, что поддержит меня в это пасхальное воскресенье. Я наткнулся на какую-то религиозную программу, и вдруг, ни с того ни с сего, я начал всхлипывать. Моя жена зашла в комнату и спросила: «Ты в порядке?» Я ответил: «Нет, не в порядке. Я не хочу быть здесь. Почему я здесь? Я хочу быть в церкви. Я не мог даже представить, что я пропущу когда-нибудь пасхальную службу». Я плакал. Мои дети видели это, и мы говорили с ними о том, почему такие вещи происходят в нашей жизни. Я тогда вдруг понял, что бы Бог ни делал в моей жизни, мои дети являются частью происходящего, потому что они были рядом со мной все это время. Иногда я приходил домой из больницы и слышал, что дети разговаривают с мамой во мне. Потом жена говорила, что они были напуганы моей болезнью, но им было неловко расспрашивать меня, поэтому они спрашивали об этом маму, и она им все объясняла.
1: Пока я вас слушал, я подумал, что это и есть реальная ценность настоящей семьи – взаимоотношения. Так они строятся, так они поддерживаются, и так они укрепляются. Надо быть настоящими, надо позволить им видеть наши слабости.
2: Верно.
1: Это важные уроки, которые мы можем взять для себя, чтобы начать их применять в своей жизни. Как я буду проявлять интерес от жизни своего ребенка? Неважно, сколько лет ребенку – 3, 13 или 33. Проявлять интерес к своим детям – это иметь настоящее отношение с ними. Я не хочу запомниться им как чужой человек, с которым сложно соотнести себя. Дэвид, спасибо вам за вашу искренность и за то, что вы признались, что у вас был сложный период в жизни и сложности во взаимоотношениях с детьми, когда вы отдалялись от них и не знали, как коснуться их сердец. Но вы все-таки разобрались с этим вопросом.
2: Да, я разобрался. Довольно быстро я решил, что те дни, которые важны для них, будут важны и для меня. И как я уже говорил ранее, если ты принял решение, это решение пройдет проверку. Однажды мне пришлось отказать во встрече одному мужчине, у которого были проблемы в семье, потому что я обещал сыну, что приеду на его баскетбольный матч. Тот мужчина был крайне возмущен, но я все равно отказал ему. У меня было много таких случаев, но благодаря этому другие отцы в церкви увидели мое посвящение детям. Мы так многому учим детей своим примером, даже больше, чем мы можем подумать. Все наши друзья и знакомые знают о нашем с женой посвящении своим детям, потому что они видели нас все эти годы и наблюдали за нами.
0: Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.
3: Слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио, совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!
4: You're listening to CJMR, The Voice of the City, a division of White Oaks Communications.